0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация кроп.ком.

0: Краіны Еўрасаюза мусяць ужо пачынаць размаўляць з Лукашэнкам, бо палітыка ізаляцыі апошніх 6 гадоў не прывяла ні да вызвалення палітвязняў, ні да падзення рэжыму.
1: У гэтым перакананыя прадстаўнікі кааліцыі па вызваленні беларускіх палітзняволеных. Яны мяркуюць, што хуткія перамовы з Мінскам могуць даць хуткі плён.
0: Падрабязней пра гэта ў эфіры Еўрарадыё расказала сяброўка кааліцыі і экспертка па палітычнай камунікацыі Настасія Касцюгова.
2: Наша задача в том, что мы понимаем, что процесс начала разговора, того, что снова люди начнут думать о том, чтобы разговаривать с Лукашенко, неизбежен. Он был неизбежен с самого начала, с того момента, как стало понятно, что за белорусской оппозицией не осталось ничего, кроме западных контактов и западного давления. Ровно с этого момента стало понятно, что все пойдет опять по кругу, потому что когда вы отдаете всю власть и все делегируете все решения другим людям, западным странам, у которых есть свои интересы, которые не будут вечно думать о ваших интересах, рано или поздно этот процесс снова произойдет. Они снова начнут думать о том, чтобы разговаривать с Лукашенко. Задача, чтобы они сделали это не бесплатно, не просто так, чтобы как можно больше нам, как гражданскому обществу, хотя бы из этого процесса можно было достать. Например, освободить людей, например, снять криминальное преследование, например, возможно, даже со временем работать над тем, чтобы постепенно можно было людям возвращаться домой, тем, кто хочет возвращаться. Очевидно, что много уже никто не собирается туда возвращаться, но как минимум иметь возможность приехать к себе домой, просто приехать там к родственникам на могилке, заменить документы и так далее, все еще очень ценное и важное. И, соответственно, чтобы хотя бы этот процесс позитивно отражался на обществе, на гражданском обществе и на стране. Вот то, как бы реалистичный максимум, который мы оцениваем. Потому что очевидно, что когда за политическим движением, за политической силой нет никакого ресурса, кроме внешнего, и нет никаких плодов, новых каких-то сущностей, каких-то идей, проектов, движения, чего-то, а происходит повторение одного и того же уже много лет, и воспроизводство одного и того же уже много лет, и оно явно не меняет ситуацию, ситуация должна меняться, чтобы вообще можно было посмотреть на стратегию и сказать, она работает или нет. Ситуация изменилась хоть как-то за это время, и мы можем заметить, как она воздействует на желаемый нами субъект или объект. Если ничего не происходит, оно никак не воздействует, то начинается, понятное дело, начинаются вопросы, а что мы делаем дальше? Уже столько лет прошло, 5 лет прошло, сейчас 6-й год пошел. Это вопрос времени. Это нужно было понимать с самого начала, что когда вы одно и то же ходите, рассказываете 6 лет подряд, не меняя, не занимаясь саморефлексией, не думая о том, может быть, стоит чуть-чуть переосмыслить, может быть, мы должны где-то поменять подход, потому что ситуация поменялась. Если этого не происходит, то в какой-то момент эти слова начинают обесцениваться, к сожалению. Соответственно, мы в этом случае, уже понимая, что к этому придет, должны были думать о том, как сделать так, чтобы когда это начнется, чтобы это не было бесплатно, чтобы это не произошло как-то немножко освободили людей, там что-то пожурили режим, да и начали уже с ним снова разговаривать. Вот и все. И
3: пока то бок, умовно кажучи, коли там, скажем, офис, там, кабинет, треба тиснуть на режим Лукашенко нияких там послаблений, потому что там репрессии, там протягивается пересвет. Mm-hmm. С другого боку, вы кажете, треба шукать махчимости вести размову с режимом, тому, что там переслед и репрессии, и треба робить что-нибудь, как это спынить.
2: Разных подхода, да. Но дело в том, что до того, как начали совмещать. То есть давление, вообще-то всегда, в любой практике, давление должно быть совмещено с инструментами диалога. Иначе ты не можешь воспользоваться давлением. Должен происходить параллельно какой-то диалог для того, чтобы давление положить на стол и договориться о том, как его либо снять, либо угрожать его усилить в обмен на что-то. Это же не противоречащие друг другу инструменты. Меня все время удивляет, зачем вообще в нашем информационном пространстве происходит какое-то это странное противопоставление? Может, уже какая-то, знаете, привычка, что с Лукашенко воевать сложно, надо воевать с кем-то попроще, надо повоюем с Колесниковой. Но в сущности это просто обычная практика, что когда ты используешь инструменты давления, тебе нужно одновременно иметь инструменты какого-то диалога, прямого или back-channels для того, чтобы использовать вообще-то это давление. То есть это не вопрос выбора, нужно либо давление, либо диалог. Это вопрос правильного времени. Сначала у тебя происходит давление, затем ты начинаешь использовать инструменты диалога, чтобы этим давлением воспользоваться. Что и сделали американцы. То есть в какой-то момент, когда они перестали просто ждать и ну, как бы условия начала разговора перестали быть невыполнимыми, потому что если условия начала разговора, мы начинаем с вами разговаривать только если вы всех освободите, только если вы остановите все репрессии, только если мы назначим новые эти свободные выборы, если мы ждем, мы, демократическое сообщество, ждем от западных партнеров, что они будут за нас вот эти вот огромные... Это достаточно невыполнимые условия на сегодняшний день. Это хорошие условия, когда за тобой что-то есть. Когда за тобой есть... Я не знаю, как еще, вот я все время пытаюсь как-то объяснить эту простую математику. Когда за тобой есть какая-то сила, ты субъектен, за тобой есть ресурс и влияние, то тогда ты можешь выставлять такие высокие условия и рассчитывать, что они могут быть выполнены. Когда за тобой ничего нет, и все, чем ты располагаешь, ты отдал в руки западных партнеров и рассчитываешь только на них, то рассчитывать на субъектную позицию, где ты им диктуешь, что им делать, какие требования предъявлять, ты уже не можешь, ты только что им все сам отдал. Соответственно, ожидать, что западные партнеры будут действовать в твоих интересах, а не в своих интересах, имея только в своих руках все инструменты воздействия, наивно. Вот что я пытаюсь сказать. И поэтому, когда мы говорим о том, что диалог все равно неизбежен, он все равно будет происходить. Единственное, чем вы можете помогать в данной ситуации, что вы можете делать, это делать так, чтобы он приносил что-то гражданскому обществу, чтобы он был выгоден не только конкретной стране, которая это делает, и режиму, но еще и нам, белорусам, на которых все забили, которыми никто заниматься не собирается. Режим спокойно без нас живет и будет жить дальше. Мы там, неважно, где мы там, в Польше, в Литве, в общем, что-то там околачиваемся, и ладно, как бы белорусы в Беларуси тоже, в общем-то, без нас уже нормально живут. Это тоже надо понимать, что нет такого, что белорусы в Беларуси сидят и думают, боже, как же жаль, что все эти люди уехали. Уехали и уехали, ладно. Более того, уже как бы... Но это неприятно окунаться в такое, но если вообще-то посмотреть, как люди внутри страны, что они говорят или думают об уехавших, это будет очень неприятное открытие, которое не очень захочется погружаться в это. Вот, поэтому, собственно, мы сами себе предоставлены. Никто нашими проблемами заниматься не будет, никто нашими политзаключенными заниматься не будет, никто репрессиями и преследованием, и транснациональными тем более репрессиями за нас заниматься не будет. Но рассчитывать, что это все решится, потому что мы сейчас попросим международных партнеров как следует еще чуть-чуть надавить на режим, просто вот до этого как-то не, ну, давили, но ну, режим не давился, а сейчас вот мы нормально давим, он надается, и все наши проблемы решатся, и, значит, людей всех выпустят, и репрессии все остановятся, и мы все вернемся домой, и еще, значит, под крылом брюссельских чиновников зайдем в администрацию президента и назначим новые выборы. Да вы что? Ну вы что вообще в 2026 году? Это что за фантазия?
1: Про тое, чаму беларускія дэм-сілы мусяць пераконваць заходніх палітыкаў весці дыялог з Лукашэнкам, расказвае сяброўка кааліцыі па вызваленні палітвязняў і экспертка па палітычнай камунікацыі Настасія Касцюгова.
0: З ёй гутарыць Дзмітэр Лукашук.
3: Я так разумею, беларусам прапануецца пагуляцца ў верагоднасці. Давайце залагодзім людажэра, а калі не атрымаецца, то была верагоднасць, што не спрацуе.
2: Что значит залагодим? Никто не лагодит людожера. Во-первых, я часто слышу такой аргумент, что нужно... ну вот Макрон позвонил Лукашенко, потом отправил своего главу директора разведки в Беларусь. И значит, все это происходит, потому что ужасные лоббисты объясняют Европе, что Лукашенко нормальный... благородный или гуманный, или еще какой-то, и они глупенькие. Глупенькие западные вот эти все политики ничего ж не понимают. Думают всерьез, что Лукашенко гуманный. Да никто не думает, что Лукашенко гуманный. Все прекрасно понимают, кто такой Лукашенко, что он диктатор, что он будет действовать исходя из своих интересов, что он защищает свою власть. И именно это делает его предсказуемым, хотя бы в том, чтобы понимать, как с ним разговаривать для того, чтобы освобождать людей, для того, чтобы работать над приостановкой криминального преследования. Это делает это возможным. Если ты перестаешь себе придумывать какую-то историю, что сейчас мы санкциями задавим этого диктатора. Этого диктатора санкциями мы не задавим. Нет такого сценария, где это возможно. У него есть на что опереться, кроме экономического вовлечения Запада. Но когда Запада нет, и он не присутствует, у нас начинает в стране получать больше влияния Россия, и как бы, собственно, спасибо большое, классная стратегия, получилось супер. Но это две разные задачи. То есть, во-первых, разобрать тот, восстановить восстановить то утраченное и решить те проблемы, которые были, ну, которые выросли за это время с репрессиями, с политзаключенными, со всем остальным, это одна задача. Задача свержения режима – это другая уже задача. Это не, у нас до сих пор, спустя 6 лет, эти две задачи связывают. Что мы сейчас как-то свяжем тот факт, что мы надавим людей, выпустят, и, значит, репрессии остановят, и власть поменяется. Как она поменяется? Какая теория изменений? Каким образом это произойдет? Кто будет этим заниматься? Западные партнеры будут этим заниматься? Менять власть у нас в стране не будут. Они не будут этим заниматься. Этим не будет заниматься Украина. Этим не будет заниматься... Они заинтересованы в том, чтобы у нас была демократия. Не путать с тем, что они будут за нас это делать своими руками. А другого варианта как бы не просматривается. Кто тогда это будет делать? Каким образом это будет делать? Откуда из Варшавы? Каким образом предполагаются изменения системы целой, которая 30 лет стоит у власти, со своим набором... проблем со своими элитами, со своими договоренностями, со своими там вертикальными, горизонтальными связями. Каким образом предполагается это поменять? Просто приехать как бы с какими-то мониторинговыми миссиями в БСЕ и сказать, ну давайте теперь мы будем? То я вообще не понимаю, то есть какая стратегия изменений? Ну, нельзя уже спустя 6 лет из Варшавы рассчитывать на то, что достаточно просто, чтобы тебя западные партнеры взяли с собой, и как-то у нас власть из-за этого в стране поменялась. Это возможно уже благодаря внутренним процессам. Мы уже на них не влияем. Соответственно, на что мы влияем? Это на то, чтобы людей перестали сажать, чтобы люди вышли из тюрьмы, чтобы людям начали выдавать паспорта желательно, чтобы кто-то, кто хочет вернуться, мог вернуться. Это вот на такие вещи мы теперь можем влиять, и то очень опосредованно. Рассказывать до сих пор людям, что мы тут сейчас власть сменим, ну это просто, вот это безответственно.
3: Я нагадаю, что с нами была сябровка коалиции за вызволение политвязням у Беларуси Настасья Костюгова.
2: Живи, пишите Беларусь. Гневные комментарии.
3: И слава Украине. Евразум.
0: Далее у программы Евразум.
1: У Иране пахавалі Хаменеі. Што цяпер?
4: Ну, сёння былі добрыя хлопцы, стануць падонкамі, потым ізноў будуць добрыя хлопцы, а потым ізноў будуць падонкамі. Так што гэта, дарэчы, тычыцца ўсіх тых, хто вядзе перамовы з Трампам.
0: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: Радио.
1: День офф. Программа Юлии Сівец про варианты ленотного отпочинку для самых активных людей.
2: Добрый день, поважаные слухачи. В эфире программа «День офф» и с вами Юлия Сівец. Сегодня выходный, мы разговариваем про книги, про фильмы. И сегодняшнюю программу я буду вести разом с журналистом Евгеном Меркесом. Добрый день.
3: Мое витание.
1: День офф.
2: Я так разумею, что теперь самый наилепший фильм – футбол, так?
3: Ну, безумовно, у нас чемпионат света на дворе. Ну, конечно, футбол.
2: Чи можно в охоле разглядать футбол, как фильм?
3: Ну, это действо, которое здесняется раз на 4 года, где самые лепшие избираются. Это значительно больше за чисто спортовое споборництво, там, 22 мужчин.
2: Миновито мужчинский футбол, так? И жаночий нет.
3: Жаночий футбол так само есть, проводит свои чемпионаты, но покуль что большей популярностью и видовищностью, конечно. Конечно ж, історії славиться менавіта мужчинське споборництво.
2: Падчас гэтых гульняў, напэўна, самае здзіўленне гэта тое, што выйгралі у каманды Бразіліі і гэта каманда Нарвегіі таксама, вось, напэўна, две такі нашумелыя гісторыі.
3: Гэта не адзіная топ-зборная, которая ўжо спакавалі свае валізкі, паехалі дамоў. Можна прыгадаць тую ж самую Нямецчыну, которая прайграла Парагваю па пенальці абсалютова пустой гульні. Можна прыгадаць так само сборную Голландии, которая далее не прошла, ну, сборную Нидерландов, выбачаюся. Да, теперь еще долучилась и сборная Бразилии, и, глядя так по пошних матчах, навод сборная Аргентины, действенные чемпионы света, были близкие до этого. У двух запор непростых матчах, спочатку с Кабо-Верде, а это, нагадываю, краина, у которой всего только 500 тысяч человек живе, зараз еще и гульня с Египтом, вот тяжко им дались этой гульни, но они прошли далее. А зараз у нас уже чвертьфиналы, где уже, конечно, ну, уже best of the best.
2: Футбол, чому запоминается, чому его все хочут глядеть?
3: Так исторично склалося. Мог бы почать я, как историк, але, ну, сапраўды это цікавое відовище, это боротьба атлетов на вельми высоком узроўні, где от одной помылки все может залежить, где треба максимальная концентрация, а у чым еще особливость именно чемпионата, вот таких вот свету, альбо Европы, у тым, что у тебя разом собираются люди, которые, ну, не так шмат и практики имели разом гулять. Это люди, которые гуляют в разных клубах, в разных там построениях, с разными командными установками. Зараз они собрались, лепшие из лепших от одной некой краины. Это еще такие у нас аскепок периода там национализма, да, там наций. И вот они пробуют разом хутенько сыграться и выиграть, доказать, что именно это их нация самая лепшая.
2: Футбол как сериал, можно так сказать?
3: Конечно, это зараз еще и видовище, у которого есть свой лор, как зараз кажут, да, где есть свои фишки, свои там врачовки, свои атрибутика, свои некие национальные рысы. На этом чемпионате снова уже там всем запомнились. Японские заузиаторы и гульцы так само, которые после себя все прибирали и чистенько покидали. Конечно же, запомнились всем своими коллективными деяниями заузиаторы и футболисты сборной Норвегии, которые...
2: Ну, сумели... давай подробязь не сгадаем, так, чем запомнились и кто, может, еще не поглядел.
3: Да, коли кто-то тебя пропустил, ранее я памятаю, сборная Исландии започатковала такие некие коллективные переклишки со своими заузиаторами, которые прям тебе до дрыжиков пробирали, коли ты чи як би людей одночасово нешта кричать. А зараз ось норвежська зборная робить отсылку до вікінгів, до своєї національної історії, і вони імітують якби команди чоловіка, який командує віслярам на нейкім кораблі, якби веслувати. І вони двойчі б'ють по бубнах і кричать «Ру!» Типа «Веслуємо, давайте!» І вони разом «Ру!» І ось це колективне дійство, звісно, у час мобільного інтернету і мобільників во всіх, і відео просто завірусилося. І за гэтым справді цікаво глядіть, тому що Норвегія – це не топ-зборная. І їх зборная ще вилучається тим, що їх, наприклад, зараз гуляє одночасово у команді три топ-футболісти, які з'являються дітьми футболістів, так само топ, які виступали за норвежську зборную ще на чемпіонаті світу 94-го року, який так само проходив у США. І так само за їх грає один з топ-гульцов зараз – это Ерлінг Холланд.
2: Чим увогалі для тебе особисто гэты гульні запомнилися?
3: Я могу сказати худше і в цілому про чемпіонат. Ну, шмат кого раздражняюсь, наприклад, так званые перапынки для гідрації, для того, каб попіць води. Ну, это в США ввялі просто абавязковым раз на тайм, у вас перапынышак яшчэ ёсць на 3 хвіліны. Ну, як мяркуецца, гэта было зроблена па настойлівай просьбе амерыканскага боку, каб падаражэй яшчэ рэкламу туды впіхнуць. Потым запомнілася тое, што вось пачалі масава практыкаваць здымкі з камер, которая усталявана каля вуха у рэферы. І таму мы некаторыя галы можам паглядзець яшчэ вось прам знутры поля, як яны выглядаюць просто з боку самих гульцов фактично. Ну и запомнились, конечно, мне уже там просто некоторые сборные, которые удивляли. Кабо Верде запомнилось усім безумовно, особливо белорусам, там что стяг краины нагадывая, ну, бело-червоная полоска на фоне блакитного полотнища и у кола собранных золотых зорок такой. Ну, это Беларусь в Европу, как кто-то сказал. Ну, они вышли из группы, чего никто от их не шакал. Мне сподобалась гульня так само у сборной Марокко, вельми молодые, бадёрые хлопцы. Ну і цэлы шэраг іншых зборных, але мае сімпатыі яшчэ з дзяцінства на баку англічан.
2: Шанцы ёсць?
3: Канешне. Football's coming home, як спяваюць ўжо 10-годзямі заўзятары зборнай Англіі, футбол вяртаецца дамоў, таму што гэта зборная, которая за сваю гісторыю толькі аднойчы перамагла на чэмпіянаце свету, і было это там вельмі-вельмі даўно, у 50-х годах. І все. З тых часоў ні чэмпіянату Европы, ні чэмпіянату свету. Но мы верым, калісьці кубок вернется домой.
2: А ці можна сказаць, што многія зараз забылі там кнігі, фільмы і глядзяць футбол?
3: Ну, канешне, зараз на гэты месяц шмат чаго дайшло на другі план.
1: Дзень оф.
2: Гэта была праграма «Дзень оф». З вамі была Юлія Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
1: Дзень оф. Праграма Юлія Сівец пра варыянты ленотнага адпачынку для самых актыўных людзей. Дзень оф.

Только позер стомленный свободу выдае, и только стужка белая, червоная и белая, упартая и смелая, надзею надае.

0: І ў свой час у мяне быў сябр Васіль Качэня. Мы з ім пачалі чытаць мясцовую раёнку. Я не про то расказваю, про другое, про радамельскую паказуху. Мы сталі чытаць ім мясцовую раёнку і смяяцца з таго, што там напісана вся гэта прапаганда. Там з памылкамі, з гэтымі, з ментальнымі памылкамі некімі, з ідэалагічнымі, з гістарычнымі, што папала была. І мы з гэтага ржалі і сачынялі яшчэ песні з гэтага. І вось тады да нас прыйшла папулярнасць. Вось, а дагэтуль я сачыніў патрыятычны рэп «Я з деревні». Я спаўняла юная піянерка, з якога на класа там была. Не памятаю, 7-го, 7-го, напэўна. Ксенія Дзігелька. Яна вельмі была паслухмяная дзевачка і паверыла взрослым. І спела весь этот бред, ну как он бред был. Это было те нарративы, якими нас кормила пропаганда. Пропаганда, да? И вот оно выстрелило. 1 000 000 проглядов. 2012 год, красавик. Нават померкло то, что Статкевич вышел, тогда его выпустили. Из этого, из Москвы телефонуют. Из Москвы телефонуют, где у вас аэродром есть, мы сейчас прилетим, интервью будем брать. Такое было вот, короче, замес. А ты про это не ведаешь, да?
1: На мой сором, я соправды.
2: Привет, братья! Здесь и сейчас Ксения Дзігелька. Я люблю вас!

0: Мало чого ведаю.
1: Ти тоді на гітарі грав просто, нічого. Ти мені як і завжди. Карацей, я що хотів сказати, що я паразитирую на хибах системи. Вот эти все песенки, пасквили, а на личности приходишь на особу и здесь декваешься, смеешься, смеешься. И вот так мы же мы с Маргаритой робили. Я кажу, давай прямо адресовать с этим всем людоедам про то, что про мы их думаем. А люди, как было бачно, подтримали нас. Зараз уже это не актуально, потому что уже кольки не смейся, а ситуация не меняется. А тогда еще был імпет, что все хутко поменяется, можно з них посміятися і поржати. І это сапраўды давало некого морального моральной переваги над лукашистами. Я ж у меня стиль такий: насміхатися, насмешка. З того, з той рэчаіснасці, якая є. Навучив гэтому мене Міхалок со своїх песен і з передач Саши и Сережи. Вот они там что-то ржались с этим, с Хацкевичем. И это два персонажа, яких яны показывали, это типовые рудобельцы. Вот они так размовляют, так на все глядят, так вот думают. Мы со своим сябром Василем Каченем взяли местовую районку, червоные кастрычнички, стали читать уже эти артикулы. А в этих артикулах что попало? Что попало? Эту районку никто не читает. Вот, например, когда у часы, когда была Валентина Шлопакова, ныне это самое, по делам райвыконкама она там головная, а когда она была редакторкой, то она писала такие заголовки: «Снисхождение неуместны там, где неуместны». И либо «Птицы улетели, а с ними проблемы». И хочется почитать сразу вот этот артикул. Мы читали, ржали. Они крыудились постоянно, и мы такие стали популярны. Мы еще и песенки всякие придумывали перед передачками. Вот. А потом, до этого, я зарабил патриотичный рэп «Я из деревни» называется. Ксения Дигелька выконывала ее, семиклассница, напевно, тогда. Послухмяная девчинка, которая доверилась дорослым. И рассказала весь патриотический, идеологический наратив, на який нас сыпався з телебачення і газет. Так ось, не сподобалося чомусь цим місцевим так, чиновникам і государственним діятелям. І вони нас почали звільняти, потім восстанавливати, нас директриси. Три рази так зробили. В итоге сказали, будемо хвалити.
0: Скажи, а де ти працював? Откуда звільняти?
1: Дома дитячої творчості.

0: вами говорит автоответчик. Оставьте, пожалуйста, ваше имя и номер телефона. Мы вам перезвоним.
1: Это беспокоит вас, Андрей Паук. Здравствуйте. Впечатлен вашим дарованием, талантами, сочинительством. Хочу с вами сотрудничать. Перезвоните мне, пожалуйста, с наилучшими пожеланиями, Андрей Паук.
2: Вот я на него так само поглядел. Кто у нас лидер? Кто может быть? Поэтому песню написал под его. Чтобы такая девчинка какая-нибудь или пионерка сочиняла, это, восторгалась нашей страной и всеми достижениями. Вось, вот так я попал на аккомпаниатора.
3: С этого момента подробязней. Як ты начал играть на гитаре? Что тебе натхняло? Чему? И як у тебя появились думки про то, что треба писать песни, рэпы? И какая твоя была первая гитара? Больше-меньше так, широко. Бо про гитару это мое.
2: Я памятаю, что в детстве, еще когда был у початковых классах, я брал палку такую какую-то плоскую дома. Этой палкой мать под шкафами, под канапами там нечто вытирала. Я брал и имитовал игру на гитаре. Я, наверное, здесь типа телебашню убачил, что так можно. И мне так это подобалось просто. Я не чул музыки, але мне подобалось, что мои руки чимсь заняты. И вот, когда я поступил в той технар на деревоопрацовку, я тогда откладывал то, что мать давала мне на ежу, и купил на рынку гомельском первую гитару акустичную. И я на ней стал тренироваться.
3: Тогда еще были такие... Я спыню тебе на секунду, что это была за первая гитара?
2: Я на Одессе была в Украине, сдается, выраблена. Мне так сдается. Там нечто было написано. Некое место украинское. Я еще переживал, мол, у меня слуху нема. И стал аккорды учить. Тогда еще были такие маленькие книжечки, самоучитель на гитаре. И там всякие песенки ты подбирал. И потом я зрозумел, что я соображаю, что и как потребно в музыке менять аккорды, и чему есть некие закономерности у гэтым. И тогда я уже стал некий досвеченный, научился.
3: Скажи, пожалуйста, это вельми істотный момент. Ти был у тебя какой-нибудь наставник? Як наогул вот первый аккорд? Як наладить гитару? Вот гэты, ну, зараз-то все зрозумело. Можно залезть просто на YouTube, школа Пита Павлова, граем, и там первый крок, як наладить гитару, як поставить струны, и так далее, як притиснуть аккорд АМ. А як было у тебя?
2: Ну, у меня, я боялся, прежде за все, что я не смогу я настроить. И, сдается, не было у меня никакого тюнера тогда. Але мне показали, сдается, хлопцы, вот это на пятом ладу, як треба, как гучали однольково струны в унисон. И тогда я соображал уже, может, оно не было настроено под... докладно под ля и под ми, але относно струн, все струны были добро настроены. Потом я уже зрозумел, как это працует. У меня не было учителей, окромя тих хлопцев, которые уже умели играть в общаге, нечто показывали. И я этой аппликации запоминал этой мелодии и просто повторял. Бывало такое, что я играю 5 минут, у меня ничего не отрывается, я кидаю гитару. Хожу еще раз 5 минут, и снова я беру, потому что хочется руками заняться. И вот, быцем бы, уже надокучило, а все равно руки брали сами гитару, играли, пока я не научился.
3: Знаешь, Андрей, это моя тема, я от тебя не отчаплюсь, пока ты мне все ж таки не расскажешь подробязности. Бо еще раз, вот ты у себя в интернате зауважил хлопцев, які граюць нейкія песні. Што гэта былі за песні? Мы з розных з табой пакаленняў музычных. Якія першыя вось былі песні? Які першы, самы першы крок? Вось самае першы. Што ты вывучыў? Што вот ты взяў гітару і пачынаеш? Што гэта?
2: Першае, як гэта не дзіўна. Першае мне натхніў на словы пад музыку, пад акампанемент Высоцкі. Яго паэзія натхніла мяне. Таму што гэта фарміравала пэўны настрой у галаве. А потым апынулася, што музыка ўвогуле гэта аўданаркота, і ты можаш маніпуліраваць гэтым настроем са сваімі слухачамі. І больш за ўсё мне хацелася прывабіць дзяўчын тым, што я граю на гітары. І гэта была яшчэ адна галоўная прычына. І ў мяне гэта такі атрымалася, калі я граў. А потом я стаў ім нешта прысвячаць там яшчэ, так-сяк. Некие частушки. Перш, а что грали хлопцы? Хлопцы грали русский рок. На границе ключ пералоблен пополам. Класіка, класіка тагдашніх гадоў. Павесіл што-то на спінку стула, што-то музыкант, вот это вот. Это грае, Агату Крысці гралі, там сказачная тайга. Потым мы гралі ўже ў сябе ў Акцябскім караля і шута. Всё гэта вот, праганялі ўсе гэты дзівныя казкі. Ну вот такое. Металіку мы не гралі, ну толька если вы гэта, вот этот медляк, вот этот риф все вывучылі і неяк ганялі.
3: Які риф?
2: Ну, пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Па-бам, пам, па-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Как оно называется там?
3: Nothing else matters.
2: Вот это, я не знаю, как это переводится. Думаю, что ничего пошлого.
3: Ничего. У меня есть пераклад, мой властный пераклад. И там это больше, довольно далеко от...
2: Оригинала.
3: Але оно гучить просто фонетично подобно. Сродок и мета.

Во, еще ж Цоя мы грали. Ну, это, конечно, классика Цоя. «Звезда по имени Солнце» — одна из первых. И я могу сказать, что свой музыкальный багаж я все-таки с русского року отримав.

0: Гэта быў гурта «Санам» тым часам датэлефанавалася з Верхлеся, спадарня Галена. Добры вечар.
1: Добры вечар, кахана радыё рація. Перш жычу вам всяго добрага, шчасця, здароўя, што вы ёсць, і гэты суботні вечар файно спэўніцца. Заўтра мой сын Пятро, который жыве в Белымстоку, абходзіць дзень ангела. Яго імяніны, дарагі сыночак, мы з цэлаю радзінаю табе складаем моц радачнейшых жычань, шчасця, здаровячка, памісності ў працы, всяго добрага, каб ты сваёй жоначкаю пражыў многія лета, з дачушкаю складае Ёля, дачушка Кася, і я з сваім Анатолем і Іраїдка. Всяго добрага, Петрульку. І яшчэ хачу паздравіць отца Самогруду, который завтра обходит Петра и Павла своей церкви, Адрианка, и его отца поздравляю, Петра, который у Павла живе. Дорогий Петро, всего доброго вам, счастья, здоровья вашей мамцы, многие лета. Еще поздравляю с Белостоку Крищу Кубешко, ее спанялого мужичка, и сестру, и Толика, всем вам желаю много счастья, здоровья, каб Господь вас сохранил на многое лето. И еще поздравляю отца Александра с острова, с матушкой Людмилкою. Всего доброго, отец, счастья, здоровечка желаю. И Нину Гибу с Соколки поздравляю с сыночками. Всего доброго, жить им счастья, здоровья. И Юрка Гибового с Соколки, с Астерою и с детками. Юрочек, всего доброго, тримайся, счастья, здоровья. Ну и поздравляю всех, кто ты меня слухает. Еще Павла поздравляю Хилановича с Верхлеся, Павелку, твои завтра именинки. Всего доброго тебе, счастья, здоровья, твоей Каші, маме Алине, Анеті, Еві, всем вам многое лето. Еще поздравляю Рецкового Петруся, который живет в Верхлеші. Всего доброго, его жена, ему сыночка. Всего доброго, счастья, здоровья. И поздравляю его отца Речку, Коваля Речку, и его жонку Миколая, и его жонку Крищу. И еще поздравляю его керовцу, который его возит с Кам'янки, Корольчик. Всего доброго, Корольку, тебе счастья, здоровья, каб ты силою ездил, и ты дожився до чогось. Всього доброго, тримайтеся. Ну і наразі буде гэта ўсё, і вас ще поздравляю. Ну і ще Іраїдку поздравляю свою, которая живе у нас. Ну і Анатолія ще третього. Віп'яня були іменінки мого коханого мужичка Анатолійчак. Тобі 100 лет. Ну і Карину поздравляю з нової волі, з синочками, синочки. Всего доброго, Ярочек, желаю тебе много здоровья, каб ты вытривал до Маритурки. И поздравляю Валю с Павлом, всего доброго, Валянка, солнечных днев. И твоих дочечка, внуков и Юрка, всего доброго. Тримайтеся, дякую, радио рація.
0: Дякуем так само. Всего доброго вам, спадарня Галина.
1: Дякую, отец Михаил, дякую.
2: Ну вось, з такой пашанай класна. А ў нас, ведаеш, ёсць не толькі нашыя сталыя слухачы, якія нам тэлефануюць, ёсць яшчэ слухачы, якія нам пішуць, што суботу. І вось традыцыйная каханай бабулі і прабабулі Алімпіядзе Мартынюк з Плютычоў зычым многа-многа здароўя, шчасця, многа сіл, пацехі з унукаў і праўнучкі. Пажаданні дасылае ўнучка Дамініка з Сальманам і праўнучкай Лайлай з Глазга, а таксама ўнукі Юлія і Алекс з Лутана.
0: Яшчэ адна смска і будзе хвіліна з музыкай, а нават 4 хвіліны. Сёння імяніны Вольгі, Ханюк з Гайнаўкі і Вольгі Сідарук з Бабяй Гары. Жадаю вам здароўя, шчасця, радасці, кахання, усмешкі, вытрымкі, сіл, прыемных, спакойных, сонечных дзён, моцнай веры ў сябе і ўсяго найлепшага, піша Марыся Трэска. А мы слухаем Прымакоў у песні «Жонка моя каханая». Гэта прапанова ад нашай слухачкі з Верхлясу.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропкаком.